0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 27-е воскресенье рядового времени. Евангельская притча о виноградарях призывает нас задуматься о доверии Бога к человеку и о нашей ответственности перед Богом. Но для начала определимся, Бог ведь не стоит над душой каждого из нас. Итак, хозяин виноградника верил его своим работникам и удалился, оставив им полную свободу действий. Бог, как мудрый Создатель, не осуществляет всеобъемлющего контроля. Бог поручает людям свое дело и дает им возможность самостоятельно довести его до конца. Каждая порученная нам задача – это поручение, это миссия, исходящая от самого Бога. И наступит тот день, когда каждый из нас должен будет дать отчет о том деле, которое ему было доверено. И вот мы приходим к выводу, что у нас есть все необходимое, поскольку Бог, поручая нам задачи, никогда не оставляет нас без своей помощи. Евангельский виноградник оснащен всем необходимым – оградой, давильней, башней. Это означает, что Бог не только поручает нам задачу, но и предоставляет все необходимое, все необходимые средства для ее успешного выполнения. А теперь подумаем о сути греха и в то же время о долготерпении Божьем. Вот виноградари. Они выбрали путь неповиновения, путь сознательного мятежа. Итак, грешить значит отчетливо знать Божий путь, но намеренно идти своей дорогой, отказываясь отдавать плоды. И тем не менее, жизнь показывает, насколько Бог долготерпелив. Он не спешит наказывать за ошибки и снова дает нам шанс ответить на его призыв. Однако заметим, Божье долготерпение не отменяет его справедливости. Бог не спешит наказывать, Бог посылает одного слугу за другим, снова и снова давая нам шанс одуматься. Бог терпелив к человеческим немощам. Но всему есть предел. Когда человек становится окончательно бесплодным и закрытым для Бога, Бог отдает виноградник другим. Потерять Божье доверие – это самое суровое наказание, ведь каждое дело, которое нам поручено сегодня, – это задача от Бога. Будем же внимательны к тому, как мы распоряжаемся Его доверием, Его дарами, наконец, ибо потерять Божье доверие и стать бесполезными для Него – самое суровое наказание. Господи, благодарю Тебя за доверие и за все средства, которые Ты даешь мне для служения и жизни. Господи, даруй мне мудрость, чуткость сердца, чтобы я не восставал против Твоей воли, но с верностью и радостью исполнял доверенное мне дело. И да будет так!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Целью экуменического пути благодати, который мы проходим под водительством Евангелия, является обновление единства в апостольской вере, в таинствах и служениях. Папа Лев подчеркнул эту мысль на аудиенции представителям Всемирной Лютеранской Федерации. «Я рад, что отношения между лютеранами и католиками за эти десятилетия стали более зрелыми как с духовной, так и с богословской точки зрения», — сказал Святейший Отец, назвав вехой на экуменическом пути принятие совместной декларации о доктрине об оправдании и упомянув также предыдущие документы — Евхаристия, служение в церкви и пути к общению. Папа привел слова своего предшественника Франциска. Экуменизм – это не упражнение в церковной дипломатии, но путь благодати. Он зиждется не на человеческих договоренностях или посредничестве, а на Божьей благодати, которая очищает память и сердце, преодолевает ожесточенность и направляет к обновленному общению. Именно это общение в вере, таинствах и служениях и есть цель нашего пути, подчеркнул папа и выразил надежду, что 500-летие Аугсбургского исповедания, которое мы будем отмечать в 30-м году, станет одним из его значимых моментов. Когда Аугсбургское исповедание было зачитано впервые, единство церкви на Западе оказалось под угрозой, но она еще не раздробилась. Авторы этого текста, как утверждал еще святой Иоанн Павел II, хотели засвидетельствовать свое кредо в святую, вселенскую и апостольскую церковь, и оно было составлено с целью внутрицерковного примирения. Лишь впоследствии этот документ стал восприниматься как текст, разделяющий с конфессиональной точки зрения. Ввиду 30-го года было бы желательно снова вместе заявить о предконфессиональном экуменическом потенциале Аугсбургского исповедания, отметил папа Лев. Обращаюсь с искренним призывом ко всем верующим, и в частности богословам, сосредоточить свое внимание на Христе и Его Евангелии. Давайте с глубоким благоговением вернемся к нашим общим корням, к вере, истоков Церкви и к отцам Церкви, чтобы вновь открыть для себя апостольское и предконфессиональное наследие, которая поистине объединяет нас как братьев и сестер во Христе. Папа Лев XIV принял в апостольском дворце президента Черногории Якова Милатовича, который затем встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Черногорией и рассмотрены темы взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности, процесс интеграции Черногории и других стран Западных Балкан в Европейский Союз, а также текущий конфликт на Украине. Второго октября в зале консистории Лев XIV встретился с художниками и кураторами в рамках встречи «Искусство возможности, сотканное вместе», организованной Ватиканским департаментом культуры и образования. Поблагодарив гостей за сотрудничество, папа отметил их работу над павильоном Святейшего Престола на Венецианской биеннале и над другими проектами современного искусства. Особое место в его речи занял павильон, созданный в женской тюрьме на острове Джудекка. В 1924 году его посетил папа Франциск. По словам Святейшего Отца, смысл павильона состоял не просто в том, чтобы принести искусство в тюрьму, но в том, чтобы сама тюрьма с ее часто вытесняемой правдой могла научить искусство и всех людей. Человек сохраняет свое достоинство независимо от своей уязвимости и ошибок. Говоря о нынешнем венецианском павильоне, папа обратил внимание на его девиз, вдохновленный святой Хильдегардой Бингенской «Ухо, око души». Искусство, как антенна, улавливает важнейшие вопросы человеческого сердца, иногда подобные крику, но чаще похожие на шепот, и делает их слышными, видимыми и доступными для других. Лев XIV связал эту способность искусства с тем, что святой Августин называл беспокойством человеческого сердца в поисках истины. Подлинное искусство рождается из таких внутренних исканий, поэтому для церкви оно вовсе не аксессуар, а важнейшее пространство внимания, где можно глубже понять устремления и раны человечества, его жажду красоты, справедливости и мира, поиск смысла. Эту мысль папа сопоставил с современной эпохой поисковых систем, способных за секунды предложить тысячи ответов. Технологии прежде всего возвращают уже существующее и нередко предлагают человеку именно то, чего он уже ожидает. В эпоху техники и потребления главная опасность уже не только цензура, но и уплощение, не только навязанное молчание, но и шум, из-за которого невозможно слышать, подчеркнул папа. Искусство работает иначе, оно не просто выдает индексированные сведения, а задает вопросы, заставляет замедлить взгляд и задержаться перед тем, что невозможно свести к быстрому потреблению. Оно становится формой культурного и духовного возрождения. В этом контексте Лев XIV процитировал обращение Павла VI к деятелям искусства в 1964 году. «Мы нуждаемся в вас. Нашему служению необходимо ваше сотрудничество». Эти слова приобретают особую актуальность сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, когда становится все важнее различать человеческое творчество и то, что создается машинами на основе статистической обработки миллионов чужих изображений. Это различие прежде всего онтологическое, а уже затем эстетическое. «Алгоритмам недостает искры человеческого», — подчеркнул папа, напомнив слова энциклики «Magnifica Humanitas». «Культура и искусство, если они подлинные, хранят эту искру». Поэтому ради сохранения человеческого церковь хочет обновить альянс с художниками и культурными учреждениями. Ссылаясь на свое недавнее выступление в ЮНЕСКО, Лев XIV отметил: «Продвигать образование, науки и культуру невозможно без продвижения жизни мужчин и женщин, которые являются ее главными действующими лицами». В конце встречи Святейший Отец заверил художников и кураторов в уважении, благодарности и надежде. Церковь в них нуждается и хочет разделить с ними путь, чтобы сообща сберечь великолепную человечность, веренную человеку.
4: Боже мой, Боже мой, для чего ты?
5: Боже мій, чому ти мене покинув?
3: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с общиной папской тевтонской коллегии Санта-Мария ин Кампо-Санто, отметившей 150-летие со дня основания. Святейший Отец напомнил, что уже с VIII века Тевтонское кладбище было особым ориентиром для паломников, прибывавших в Рим с земель Священной Римской империи. В XIX столетии это место приобрело особое значение для священников из этих земель. Из-за церковно-политических мер культуркампфа в Германской империи деятельность духовенства была значительно затруднена, а то и вовсе невозможно. Благодаря гостеприимству архибратства Тевтонского кладбища коллегия стала убежищем и местом учебы для священников из немецкоязычных регионов, а затем все больше превращалась в важный центр христианской археологии, истории церкви и изучения истоков христианства. По словам папы, сегодня местная община может с благодарностью взирать на богатые плоды своей истории. При этом нынешняя задача коллегии состоит прежде всего в том, чтобы оставаться надежным пространством духовного и интеллектуального становления. Живущие здесь клирики должны углублять свою подготовку, чтобы затем отвечать на вопросы людей в своих странах перед лицом великих современных вызовов, свидетельствуя о христианской надежде. Особое значение в жизни коллегии имеет ее уникальная близость к гробнице святого Петра. С самого начала учреждение отличалось неизменной верностью епископу Рима. Об этом напоминает и титул «Папская коллегия», которым Бенедикт XVI удостоил общину в 2010 году. С этой честью, отметил Лев XIV, связано и обязательство – хранить близость и единство с преемником Петра и с верой апостолов, которую он возвещает. Именно вера во Христа является основой единства верующих. Оно необходимо и для достоверности христианского свидетельства, поскольку сам Господь молился о единстве своих учеников. Папа призвал общину возносить эту сердечную мольбу Иисуса, дабы коллегия была местом, где единство не только провозглашается, но и становится зримым в повседневной жизни. В конце встречи Лев XIV верил папскую Тевтонскую коллегию, архибратство и римское общество Гёреса их небесной покровительнице, Богоматери Милосердной. 2 и 3 октября в Астане проходил второй совместный коллоквиум Казахстана и Святейшего Престола. Это продолжение диалога, который Казахстан и Святейший Престол ведут в рамках межрелигиозного сотрудничества. Первая встреча состоялась в Ватикане в апреле 24 года и была посвящена миру, межрелигиозной гармонии и заботе об общем доме. В этом году участники обсуждали вопросы здоровья и защиты уязвимых детей, рассматривая их благополучие как общую ответственность. В дискуссии участвовали религиозные лидеры, врачи, специалисты по биоэтике и богословию, а также представители гуманитарных организаций. От Святейшего Престола с речью выступил кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх подчеркнул, что здоровье и мир тесно связаны. Создать среду, в которой человек живет в достойных условиях, получает уход и не чувствует себя брошенным в уязвимости – это и есть непрерывный процесс созидания мира. Поэтому заботу об уязвимом ребенке кардинал назвал прямым актом миротворчества. «Страдание ребенка, — отметил кардинал, — напоминает о фундаментальной истине, которая стоит выше религиозных, культурных и национальных различий. Человеческая уязвимость требует солидарности». Кувакат привел слова папы Льва XIV, сказанные на межрелигиозной встрече в Меце во Франции 28 сентября. «Величие цивилизации определяется не ее материальными достижениями, а тем, как она заботится о человеке». Именно поэтому, по мнению ватиканского иерарха, межрелигиозный диалог не должен ограничиваться разговорами о вере и убеждениях. Людям разных вероисповеданий важно находить общие задачи и сообща помогать тем, кому больно. Забота об уязвимых детях – одна из тех областей, где такое сотрудничество может обрести особенно конкретное выражение. В этом процессе важен комплексный подход. Здесь должны объединить усилия медицина, этика, богословие, социальные институты и религиозные общины. Отдельно кардинал упомянул участие в составе ватиканской делегации врачей из детской больницы Бамбино Джезу. Их опыт показывает, что абстрактные принципы диалога в конечном счете должны приносить реальную пользу. У постели больного ребенка, в поддержке его семьи и в ежедневном труде врачей и медсестер. В завершение выступления монсеньор Кувакат призвал участников перейти от простого обсуждения совместного существования к конкретным делам. Если религиозные традиции помогут обществу видеть в ребенке не обузу или просто больного пациента, а личность с неотъемлемым достоинством, межрелигиозный диалог внесет свой самый конкретный вклад в дело мира.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 27-е воскресенье рядового времени. Евангельская притча о виноградарях призывает нас задуматься о доверии Бога к человеку и о нашей ответственности перед Богом. Но для начала определимся, Бог ведь не стоит над душой каждого из нас. Итак, хозяин виноградника верил его своим работникам и удалился, оставив им полную свободу действий. Бог, как мудрый Создатель, не осуществляет всеобъемлющего контроля. Бог поручает людям свое дело и дает им возможность самостоятельно довести его до конца. Каждая порученная нам задача – это поручение, это миссия, исходящая от самого Бога. И наступит тот день, когда каждый из нас должен будет дать отчет о том деле, которое ему было доверено. И вот мы приходим к выводу, что у нас есть все необходимое, поскольку Бог, поручая нам задачи, никогда не оставляет нас без своей помощи. Евангельский виноградник оснащен всем необходимым – оградой, давильней, башней. Это означает, что Бог не только поручает нам задачу, но и предоставляет все необходимое, все необходимые средства для ее успешного выполнения. А теперь подумаем о сути греха и в то же время о долготерпении Божьем. Вот виноградари. Они выбрали путь неповиновения, путь сознательного мятежа. Итак, грешить значит отчетливо знать Божий путь, но намеренно идти своей дорогой, отказываясь отдавать плоды. И тем не менее, жизнь показывает, насколько Бог долготерпелив. Он не спешит наказывать за ошибки и снова дает нам шанс ответить на его призыв. Однако заметим, Божье долготерпение не отменяет его справедливости. Бог не спешит наказывать, Бог посылает одного слугу за другим, снова и снова давая нам шанс одуматься. Бог терпелив к человеческим немощам. Но всему есть предел. Когда человек становится окончательно бесплодным и закрытым для Бога, Бог отдает виноградник другим. Потерять Божье доверие – это самое суровое наказание, ведь каждое дело, которое нам поручено сегодня, – это задача от Бога. Будем же внимательны к тому, как мы распоряжаемся Его

0: доверием, его дарами, наконец, ибо потерять Божье доверие и стать бесполезными для него – самое суровое наказание. Господи, благодарю Тебя за доверие и за все средства, которые Ты даешь мне для служения и жизни. Господи, даруй мне мудрость, чуткость сердца, чтобы я не восставал против Твоей воли, но с верностью и радостью исполнял доверенное мне дело. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Целью экуменического пути благодати, который мы проходим под водительством Евангелия, является обновление единства в апостольской вере, в таинствах и служениях. Папа Лев подчеркнул эту мысль на аудиенции представителям Всемирной Лютеранской Федерации. «Я рад, что отношения между лютеранами и католиками за эти десятилетия стали более зрелыми как с духовной, так и с богословской точки зрения», — сказал Святейший Отец, назвав вехой на экуменическом пути принятие совместной декларации о доктрине об оправдании и упомянув также предыдущие документы — Евхаристия, служение в церкви и пути к общению. Папа привел слова своего предшественника Франциска: «Экуменизм – это не упражнение в церковной дипломатии, но путь благодати. Он зиждется не на человеческих договоренностях или посредничестве, а на Божьей благодати, которая очищает память и сердце, преодолевает ожесточенность и направляет к обновленному общению. Именно это общение в вере, таинствах и служениях и есть цель нашего пути», — подчеркнул папа и выразил надежду, что 500-летие Аугсбургского исповедания, которое мы будем отмечать в 30-м году, станет одним из его значимых моментов. Когда Аугсбургское исповедание было зачитано впервые, единство церкви на Западе оказалось под угрозой, но она еще не раздробилась. Авторы этого текста, как утверждал еще святой Иоанн Павел II, хотели засвидетельствовать свое кредо в святую, вселенскую и апостольскую церковь, и оно было составлено с целью внутрицерковного примирения. Лишь впоследствии этот документ стал восприниматься как текст, разделяющий с конфессиональной точки зрения. Ввиду 30-го года было бы желательно снова вместе заявить о предконфессиональном экуменическом потенциале Аугсбургского исповедания, отметил папа Лев. «Обращаюсь с искренним призывом ко всем верующим, и в частности богословам, сосредоточить свое внимание на Христе и Его Евангелии. Давайте с глубоким благоговением вернемся к нашим общим корням, к вере, истоков церкви и к отцам церкви, чтобы вновь открыть для себя апостольское и предконфессиональное наследие, которое поистине объединяет нас как братьев и сестер во Христе». Папа Лев XIV принял в апостольском дворце президента Черногории Якова Милатовича, который затем встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Черногорией и рассмотрены темы взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности, процесс интеграции Черногории и других стран Западных Балкан в Европейский Союз, а также текущий конфликт на Украине. В 2 октября в зале консистории Лев XIV встретился с художниками и кураторами в рамках встречи «Искусство возможности, сотканное вместе», организованной Ватиканским департаментом культуры и образования. Поблагодарив гостей за сотрудничество, папа отметил их работу над павильоном Святейшего Престола на Венецианской биеннале и над другими проектами современного искусства. Особое место в его речи занял павильон, созданный в женской тюрьме на острове Джудекка. В 1924 году его посетил папа Франциск. По словам Святейшего Отца, смысл павильона состоял не просто в том, чтобы принести искусство в тюрьму, но в том, чтобы сама тюрьма с ее часто вытесняемой правдой могла научить искусство и всех людей. Человек сохраняет свое достоинство независимо от своей уязвимости и ошибок. Говоря о нынешнем венецианском павильоне, папа обратил внимание на его девиз, вдохновленный святой Хильдегардой Бингенской «Ухо, око души». Искусство, как антенна, улавливает важнейшие вопросы человеческого сердца, иногда подобные крику, но чаще похожие на шепот, и делает их слышными, видимыми и доступными для других. Лев XIV связал эту способность искусства с тем, что святой Августин называл беспокойством человеческого сердца в поисках истины. Подлинное искусство рождается из таких внутренних исканий, поэтому для церкви оно вовсе не аксессуар, а важнейшее пространство внимания, где можно глубже понять устремления и раны человечества, его жажду красоты, справедливости и мира, поиск смысла. Эту мысль папа сопоставил с современной эпохой поисковых систем, способных за секунды предложить тысячи ответов. Технологии прежде всего возвращают уже существующее и нередко предлагают человеку именно то, чего он уже ожидает. В эпоху техники и потребления главная опасность уже не только цензура, но и уплощение, не только навязанное молчание, но и шум, из-за которого невозможно слышать, подчеркнул папа. Искусство работает иначе, оно не просто выдает индексированные сведения, а задает вопросы, заставляет замедлить взгляд и задержаться перед тем, что невозможно свести к быстрому потреблению. Оно становится формой культурного и духовного возрождения. В этом контексте Лев XIV процитировал обращение Павла VI к деятелям искусства в 1964 году. «Мы нуждаемся в вас. Нашему служению необходимо ваше сотрудничество». Эти слова приобретают особую актуальность сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, когда становится все важнее различать человеческое творчество и то, что создается машинами на основе статистической обработки миллионов чужих изображений. Это различие прежде всего онтологическое, а уже затем эстетическое. «Алгоритмам недостает искры человеческого», подчеркнул папа, напомнив слова энциклики Magnifica Humanitas. «Культура и искусство, если они подлинные, хранят эту искру». Поэтому ради сохранения человеческого церковь хочет обновить альянс с художниками и культурными учреждениями. Ссылаясь на свое недавнее выступление в ЮНЕСКО, Лев XIV отметил: «Продвигать образование, науки и культуру невозможно без продвижения жизни мужчин и женщин, которые являются ее главными действующими лицами». В конце встречи Святейший Отец заверил художников и кураторов в уважении, благодарности и надежде. Церковь в них нуждается и хочет разделить с ними путь, чтобы сообща сберечь великолепную человечность, вверенную человеку. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?
2: Боже мій, чому ти мене покинув?
1: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с общиной папской тевтонской коллегии Санта-Мария ин Кампо-Санто, отметившей 150-летие со дня основания. Святейший Отец напомнил, что уже с VIII века Тевтонское кладбище было особым ориентиром для паломников, прибывавших в Рим с земель Священной Римской империи. В XIX столетии это место приобрело особое значение для священников из этих земель. Из-за церковно-политических мер культуркампфа в Германской империи деятельность духовенства была значительно затруднена, а то и вовсе невозможно. Благодаря гостеприимству архибратства Тевтонского кладбища коллегия стала убежищем и местом учебы для священников из немецкоязычных регионов, а затем все больше превращалась в важный центр христианской археологии, истории церкви и изучения истоков христианства. По словам папы, сегодня местная община может с благодарностью взирать на богатые плоды своей истории. При этом нынешняя задача коллегии состоит прежде всего в том, чтобы оставаться надежным пространством духовного и интеллектуального становления. Живущие здесь клирики должны углублять свою подготовку, чтобы затем отвечать на вопросы людей в своих странах перед лицом великих современных вызовов, свидетельствуя о христианской надежде. Особое значение в жизни коллегии имеет ее уникальная близость к гробнице святого Петра. С самого начала учреждение отличалось неизменной верностью епископу Рима. Об этом напоминает и титул «Папская коллегия», которым Бенедикт XVI удостоил общину в 2010 году. С этой честью, отметил Лев XIV, связано и обязательство – хранить близость и единство с преемником Петра и с верой апостолов, которую он возвещает. Именно вера во Христа является основой единства верующих. Оно необходимо и для достоверности христианского свидетельства, поскольку сам Господь молился о единстве своих учеников. Папа призвал общину возносить эту сердечную мольбу Иисуса, дабы коллегия была местом, где единство не только провозглашается, но и становится зримым в повседневной жизни. В конце встречи Лев XIV верил папскую Тевтонскую коллегию, архибратство и римское общество Гёреса их небесной покровительнице, Богоматери Милосердной. 2 и 3 октября в Астане проходил второй совместный коллоквиум Казахстана и Святейшего Престола. Это продолжение диалога, который Казахстан и Святейший Престол ведут в рамках межрелигиозного сотрудничества. Первая встреча состоялась в Ватикане в апреле 24 года и была посвящена миру, межрелигиозной гармонии и заботе об общем доме. В этом году участники обсуждали вопросы здоровья и защиты уязвимых детей, рассматривая их благополучие как общую ответственность. В дискуссии участвовали религиозные лидеры, врачи, специалисты по биоэтике и богословию, а также представители гуманитарных организаций. От Святейшего Престола с речью выступил кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх подчеркнул, что здоровье и мир тесно связаны. Создать среду, в которой человек живет в достойных условиях, получает уход и не чувствует себя брошенным в уязвимости – это и есть непрерывный процесс созидания мира. Поэтому заботу об уязвимом ребенке кардинал назвал прямым актом миротворчества. «Страдание ребенка, — отметил кардинал, — напоминает о фундаментальной истине, которая стоит выше религиозных, культурных и национальных различий. Человеческая уязвимость требует солидарности». Кувакат привел слова папы Льва XIV, сказанные на межрелигиозной встрече в Меце во Франции 28 сентября. «Величие цивилизации определяется не ее материальными достижениями, а тем, как она заботится о человеке». Именно поэтому, по мнению Ватиканского иерарха, межрелигиозный диалог не должен ограничиваться разговорами о вере и убеждениях. Людям разных вероисповеданий важно находить общие задачи и сообща помогать тем, кому больно. Забота об уязвимых детях – одна из тех областей, где такое сотрудничество может обрести особенно конкретное выражение. В этом процессе важен комплексный подход. Здесь должны объединить усилия медицина, этика, богословие, социальные институты и религиозные общины. Отдельно кардинал упомянул участие в составе ватиканской делегации врачей из детской больницы Бамбино Джезу. Их опыт показывает, что абстрактные принципы диалога в конечном счете должны приносить реальную пользу. У постели больного ребенка, в поддержке его семьи и в ежедневном труде врачей и медсестер. В завершение выступления монсеньор Кувакат призвал участников перейти от простого обсуждения совместного существования к конкретным делам. Если религиозные традиции помогут обществу видеть в ребенке не обузу или просто больного пациента, а личность с неотъемлемым достоинством, межрелигиозный диалог внесет свой самый конкретный вклад в дело мира.
3: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 5 октября католическая церковь чтит память святой Фаустины, Девы. Иисус Христос избрал святую Фаустину для провозглашения величайшей тайны божественного милосердия. Явившись ей, Иисус произносит необычные слова: «Ныне я поручаю тебе нести всему человечеству мое милосердие. Не хочу наказывать страждущее человечество, но хочу исцелить его и привлечь его к моему милосердному сердцу». Тайна божественного милосердия к ближнему – это милосердие к каждому человеку, нуждающемуся в любви, независимо от того, беден он или богат, соотечественник или иностранец. Противоестественно проявлять милосердие только к тем, кто отвечает нашим меркам бедности и нищеты. Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начнем благодарить Бога за то,

0: о винограднике, которая раскрывает смысл миссии Христа. Посланный в мир Сын Божий был отвергнут теми, кто был призван его принять. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, епископ Рима отметил, что даже жестокое отвержение не сокрушает волю Бога. Напоминая слова из Псалма о камне, отвергнутом строителями и ставшем краеугольным, он подчеркнул: «Бог никогда не отвергает нашу жизнь». Господь обращает зло в избавление и помогает подняться после каждого падения. Образ виноградника из притчи Лев XIV связал с церковью, которую люди своими решениями могут как созидать, так и разрушать. В этом контексте он вспомнил святого Франциска, 800-летие смерти которого отмечается в этом году. Ассизский святой – работник, много потрудившийся в винограднике Господа, и сам Иисус просил его восстановить его церковь. Вдохновленный распятием, Франциск прежде всего построил собственную жизнь на Христе, разделяя его нищету, радость и страдания вплоть до таинственного знака стигматов. По словам папы, он восстанавливал церковь верой в Господа, исцеляя трещины раздора свидетельством братской любви. Лев XIV отметил, что духовное наследие святого Франциска продолжает плодоносить спустя 8 веков. Об этом говорит не только большая живая францисканская семья, но и множество даров, которые его духовное наследие преподносит всему народу Божьему. Обращаясь к верующим, папа призвал вместе с молитвой о мире искренне трудиться ради согласия между народами. В конце встречи он вверил эту молитву заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно объединившись с участниками молебна к Богородице Святого Розария в Помпеях.
1: Доминус вобискум,
2: свят
1: номен Домини бенедиктум,
2: ex nunc et usque in
1: seculum, адъюторium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

После молитвы «Анджелус» папа призвал верующих в течение октября молиться розариям о прекращении войн и установлении мира. Напомнив о своем недавнем миротворческом призыве в Лурде, папа отметил, что одними из первых на него откликнулись дети. С 1 по 7 октября фонд «Помощь церкви в беде» проводит инициативу «Миллион детей молится розарием о мире и единстве на земле». От всего сердца благодарю всех мальчиков и девочек, которые во многих уголках мира присоединяются к этой молитве. Последуем их примеру, прибегая к заступничеству Девы Марии, дабы народы были избавлены от гнета войны. Особенно будем молиться о Святой Земле и о невинных жертвах насилия. В ближайшие дни в Ватикане пройдет встреча, на которую папа созвал глав восточных церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Поводом стала 10-я годовщина апостольского увещания «Аморис Летиция». Это будет время соборного распознавания, чтобы найти конкретные шаги для сегодняшнего благовестия вместе с семьями и молодым поколением. Вверяю вашим молитвам этот труд и, прежде всего, семьи, которые с Божьей помощью являются знаком надежды и бесценным достоянием церкви и общества, — сказал папа. Говоря о торжествах по случаю 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, Лев XIV упомянул о мероприятиях, прошедших в Ассизе с участием высших государственных властей Италии. Отдельное приветствие папа адресовал радиолюбителям из Ассизи и Фолиньо, которые распространяют послание святого Франциска о мире.

0: Вечером 3 октября в Ватиканских садах Лев XIV возглавил мессу для корпуса жандармерии государства Града Ватикан по случаю литургической памяти покровителя этого военного формирования, святого архангела Михаила. Незадолго до этого 15 жандармов принесли присягу. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением и предложил обратить внимание на библейский образ виноградника. Жандармы, по его словам, призваны быть работниками в винограднике Господа. Им доверены не только здания, входы и территории, но прежде всего люди. Важнейшей чертой служения ватиканских жандармов папа назвал заботу о других, умение видеть в человеке не проблему, которую нужно решить, а личность, которую следует уважать и защищать. Евангельская притча о злых виноградарях напоминает, что полученная власть является не собственностью, а ответственностью. Она требует смирения, сдержанности, чувства долга, способности слушать и сопровождать других с равновесием, твердостью и уважением. В центре притчи находится сын хозяина виноградника, то есть Христос. Именно он, подчеркнул Лев XIV, должен оставаться в центре жизни и служения каждого жандарма. Они призваны учиться у Иисуса соединять силу с кротостью, бдительность с доверием, авторитет со смирением, а смелость с милосердием. Святейший Отец призвал жандармов хранить добрую совесть, внутренний мир и братские отношения в коллективе. Отдельно он поблагодарил семьи сотрудников за их поддержку, жертвы и тревоги, связанные с их службой. 15 новым жандармам Лев XIV пожелал быть надежными, сдержанными и верными людьми, дабы их самым прекрасным отличительным знаком было сердце, умеющее беречь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нам пишут: в декрете Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию» очень оптимистично говорится о будущем межхристианских отношений. Сохранился ли этот оптимизм по сей день?

0: можно наблюдать, что экуменический оптимизм действительно со временем угас. Здесь слово «оптимизм» мы заключаем в кавычки, и ниже поясним, почему. В первую очередь он угасает у самих католиков. Это касается не только некоторых догматических положений, остающихся непонятными для многих собеседников по диалогу, сколько нравственных вопросов, разногласия по которым стали очевиднее по мере того, как различные церкви и общины сближаются и лучше знакомятся друг с другом. К сожалению, сегодня христиан разделяют не столько истины веры, сколько учения в области нравственности. С облегчением коммуникации и общения между христианами парадоксальным образом эти различия все больше становятся камнем преткновения для диалога. Приведем один пример. Приблизительно до начала нулевых годов особый оптимизм вызывал диалог католиков с православными, который развивался на разных уровнях, и хотя всевозможные совместные богословские симпозиумы выявляли немало до сих пор нерешенных проблем, католическое духовенство представляло своей пастве православие как ветвь христианства, практически тождественную католичеству по вероучению, постоянно подчеркивая, что прежде всего нас сближает понимание таинств. В соборном декрете особым образом подчеркивается, что восточные церкви, не находящиеся в полном общении с католической церковью, заслуживают особого уважения. Отмечается, с какой любовью они совершают литургические священнодействия, как величат Пресвятую Деву Марию, обладают истинными таинствами. Стоит выделить сильное утверждение, содержащееся в 17-м параграфе декрета Унитатис Рединтеграцию о наследии православных церквей. «Сей священный собор заявляет, что все это духовное, литургическое, дисциплинарное и богословское наследие в различных его преданиях принадлежит к полноте кафоличности и апостоличности Церкви. Поэтому не так просто было поставить под сомнение эту общность православия и католичества, когда, например, западным верующим стали известны основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Тогда вдруг выяснилось, что, например, нерасторжимость брака или планирование семьи понимаются ею совсем не тождественно католическому нравственному учительству. Интересно отметить тот факт, что в первых переводах основ социальной концепции на итальянский язык, которые появились в интернете, положения, связанные с таинством брака и с использованием контрацепции, в православных публикациях на итальянском языке были опущены или сокращены. В 2000 году в одном из западных богословских журналов была опубликована статья итальянского католического автора, утверждавшего: «Сегодня разделение между католиками и православными имеет преимущественно исторический характер, и чтобы их преодолеть, необходимо написать позитивную историю, то есть воссоздать общину, которая уже едина. Поэтому в отношениях между католиками и православными крайне актуально, безотлагательно и необходимо то, что основательница движения фокаляров Клара Любич называла народным экуменизмом и экуменическим народом, а именно община, которая возрастает в убеждении, что она уже едина. В заключение своей статьи автор приводит в пример пограничные случаи, всегда существовавшие в истории, то есть людей, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся на рубеже двух традиций, православной и католической, и которые примирили их внутри себя. Вскоре и автор этой статьи сделал шаг за грань, присоединившись к одной из православных церквей и приняв священный сан. Если бы мы узнали, изменилось ли его суждение на сегодняшний день, мы бы, наверное, еще лучше смогли ответить на вопрос об экуменическом оптимизме. Намного сложнее обстоит дело с диалогом с протестантскими церквами и общинами. Некоторые из них прошли глубокий процесс секуляризации и, по сути, стали отражением всех общественных тенденций в своих странах. Безусловно, такие явления, как рукоположение женщин, заключение однополых браков или открытая защита со стороны протестантских пастырей, аборта как свободы выбора, усложняют и переосмысливают экуменический диалог. Во времена собора, когда принимался декрет об экуменизме, по всей вероятности, никому из отцов даже в голову не приходило, что различия между нами дойдут до такой степени. Тем не менее, и это может показаться парадоксальным, с этими общинами в настоящий момент есть большее взаимодействие, чем с некоторыми восточными братьями по вере. Другой вопрос, стоит ли это называть экуменическим межконфессиональным диалогом, или же речь идет о партнерстве с общественными реалиями. К сожалению, после собора слова Иисуса «да будут все едины» не все истолковывали одинаково. Иногда попытки построить единство выражались в диалоге как таковом, когда важнее сама беседа, сама встреча, чем единение во Христе Иисусе. Когда мы сравниваем утверждение собора и реальность, мы не можем забывать, что не сам декрет об экуменизме содержал в себе этот оптимизм, который затем угас, а различные толкования и способы осуществления соборных указаний привели к тому, что мы немного сбились с пути. Соборные указания вовсе не отмечены каким-то оптимизмом, но охарактеризованы глубоким христианским реализмом, ибо, как гласит Unitatis Redintegratio, лишь через католическую церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь вверил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия.
2: Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 5 октября католическая церковь чтит память святой Фаустины, Девы. Иисус Христос избрал святую Фаустину для провозглашения величайшей тайны божественного милосердия. Явившись ей, Иисус произносит необычные слова: «Ныне я поручаю тебе нести всему человечеству мое милосердие. Не хочу наказывать страждущее человечество, но хочу исцелить его и привлечь его к моему милосердному сердцу». Тайна божественного милосердия к ближнему – это милосердие к каждому человеку, нуждающемуся в любви, независимо от того, беден он или богат, соотечественник или иностранец. Противоестественно проявлять милосердие только к тем, кто отвечает нашим меркам бедности и нищеты. Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начнем благодарить Бога за то, что у нас уже есть, и Он даст нам то, чего нам не хватает. Обеты мои принесу Господу перед народом Его.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 4 октября по случаю молитвы Анджелус Лев XIV размышлял над евангельской притчей о винограднике, которая раскрывает смысл миссии Христа. Посланный в мир Сын Божий был отвергнут теми, кто был призван его принять. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, епископ Рима отметил, что даже жестокое отвержение не сокрушает волю Бога. Напоминая слова из Псалма о камне, отвергнутом строителями и ставшем краеугольным, он подчеркнул: «Бог никогда не отвергает нашу жизнь». Господь обращает зло в избавление и помогает подняться после каждого падения. Образ виноградника из притчи Лев XIV связал с церковью, которую люди своими решениями могут как созидать, так и разрушать. В этом контексте он вспомнил святого Франциска, 800-летие смерти которого отмечается в этом году. Ассизский святой, работник, много потрудившийся в винограднике Господа, и сам Иисус просил его восстановить его церковь. Вдохновленный распятием, Франциск прежде всего построил собственную жизнь на Христе, разделяя его нищету, радость и страдания вплоть до таинственного знака стигматов. По словам папы, он восстанавливал церковь верой в Господа, исцеляя трещины раздора свидетельством братской любви. Лев XIV отметил, что духовное наследие святого Франциска продолжает плодоносить спустя 8 веков. Об этом говорит не только большая живая францисканская семья, но и множество даров, которые его духовное наследие преподносит всему народу Божьему. Обращаясь к верующим, папа призвал вместе с молитвой о мире искренне трудиться ради согласия между народами. В конце встречи он вверил эту молитву заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно объединившись с участниками молебна к Богородице Святого Розария в Помпеях.
4: Доминус вобискум,
5: et cum spiritu tuo,
4: sit nomen Domini benedictum,
5: ex nunc et usque in saeculum,
4: adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

После молитвы Анджелус папа призвал верующих в течение октября молиться розариям о прекращении войн и установлении мира. Напомнив о своем недавнем миротворческом призыве в Лурде, папа отметил, что одними из первых на него откликнулись дети. С 1 по 7 октября фонд «Помощь церкви в беде» проводит инициативу «Миллион детей молится розариям о мире и единстве на земле». От всего сердца благодарю всех мальчиков и девочек, которые во многих уголках мира присоединяются к этой молитве. Последуем их примеру, прибегая к заступничеству Девы Марии, дабы народы были избавлены от гнета войны. Особенно будем молиться о Святой Земле и о невинных жертвах насилия. В ближайшие дни в Ватикане пройдет встреча, на которую папа созвал глав восточных церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Поводом стала 10-я годовщина апостольского увещания «Аморис Летиция». Это будет время соборного распознавания, чтобы найти конкретные шаги для сегодняшнего благовестия вместе с семьями и молодым поколением. Вверяю вашим молитвам этот труд и прежде всего семьи, которые с Божьей помощью являются знаком надежды и бесценным достоянием церкви и общества, сказал папа. Говоря о торжествах по случаю 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, Лев XIV упомянул о мероприятиях, прошедших в Ассизе с участием высших государственных властей Италии. Отдельное приветствие папа адресовал радиолюбителям из Ассизи и Фолиньо, которые распространяют послание святого Франциска о мире.

0: Вечером 3 октября в Ватиканских садах Лев XIV возглавил мессу для корпуса жандармерии государства Града Ватикан по случаю литургической памяти покровителя этого военного формирования, святого архангела Михаила. Незадолго до этого 15 жандармов принесли присягу. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением и предложил обратить внимание на библейский образ виноградника. Жандармы, по его словам, призваны быть работниками в винограднике Господа. Им доверены не только здания, входы и территории, но прежде всего люди. Важнейшей чертой служения ватиканских жандармов папа назвал заботу о других, умение видеть в человеке не проблему, которую нужно решить, а личность, которую следует уважать и защищать. Евангельская притча о злых виноградарях напоминает, что полученная власть является не собственностью, а ответственностью. Она требует смирения, сдержанности, чувства долга, способности слушать и сопровождать других с равновесием, твердостью и уважением. В центре притчи находится сын хозяина виноградника, то есть Христос. Именно он, подчеркнул Лев XIV, должен оставаться в центре жизни и служения каждого жандарма. Они призваны учиться у Иисуса соединять силу с кротостью, бдительность с доверием, авторитет со смирением, а смелость с милосердием. Святейший Отец призвал жандармов хранить добрую совесть, внутренний мир и братские отношения в коллективе. Отдельно он поблагодарил семьи сотрудников за их поддержку, жертвы и тревоги, связанные с их службой. 15 новым жандармам Лев XIV пожелал быть надежными, сдержанными и верными людьми, дабы их самым прекрасным отличительным знаком было сердце, умеющее беречь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовность.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нам пишут: в декрете Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию» очень оптимистично говорится о будущем межхристианских отношений. Сохранился ли этот оптимизм по сей день?

можно наблюдать, что экуменический оптимизм действительно со временем угас. Здесь слово «оптимизм» мы заключаем в кавычки, и ниже поясним, почему. В первую очередь он угасает у самих католиков. Это касается не только некоторых догматических положений, остающихся непонятными для многих собеседников по диалогу, сколько нравственных вопросов, разногласия по которым стали очевиднее по мере того, как различные церкви и общины сближаются и лучше знакомятся друг с другом. К сожалению, сегодня христиан разделяют не столько истины веры, сколько учения в области нравственности. С облегчением коммуникации и общения между христианами парадоксальным образом эти различия все больше становятся камнем преткновения для диалога. Приведем один пример. Приблизительно до начала нулевых годов особый оптимизм вызывал диалог католиков с православными, который развивался на разных уровнях, и хотя всевозможные совместные богословские симпозиумы выявляли немало до сих пор нерешенных проблем, католическое духовенство представляло своей пастве православие как ветвь христианства, практически тождественную католичеству по вероучению, постоянно подчеркивая, что прежде всего нас сближает понимание таинств. В соборном декрете особым образом подчеркивается, что восточные церкви, не находящиеся в полном общении с католической церковью, заслуживают особого уважения. Отмечается, с какой любовью они совершают литургические священнодействия, как величат Пресвятую Деву Марию, обладают истинными таинствами. Стоит выделить сильное утверждение, содержащееся в 17-м параграфе декрета Унитатис Рединтеграцию о наследии православных церквей. «Сей священный собор заявляет, что все это духовное, литургическое, дисциплинарное и богословское наследие в различных его преданиях принадлежит к полноте кафоличности и апостоличности Церкви. Поэтому не так просто было поставить под сомнение эту общность православия и католичества, когда, например, западным верующим стали известны основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Тогда вдруг выяснилось, что, например, нерасторжимость брака или планирование семьи понимаются ею совсем не тождественно католическому нравственному учительству. Интересно отметить тот факт, что в первых переводах основ социальной концепции на итальянский язык, которые появились

0: поэтому в отношениях между католиками и православными крайне актуально, безотлагательно и необходимо то, что основательница движения фокаляров Клара Любич называла народным экуменизмом и экуменическим народом, а именно община, которая возрастает в убеждении, что она уже едина. В заключение своей статьи автор приводит в пример пограничные случаи, всегда существовавшие в истории, то есть людей, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся на рубеже двух традиций, православной и католической, и которые примирили их внутри себя. Вскоре и автор этой статьи сделал шаг за грань, присоединившись к одной из православных церквей и приняв священный сан. Если бы мы узнали, изменилось ли его суждение на сегодняшний день, мы бы, наверное, еще лучше смогли ответить на вопрос об экуменическом оптимизме. Намного сложнее обстоит дело с диалогом с протестантскими церквами и общинами. Некоторые из них прошли глубокий процесс секуляризации и, по сути, стали отражением всех общественных тенденций в своих странах. Безусловно, такие явления, как рукоположение женщин, заключение однополых браков или открытая защита со стороны протестантских пастырей аборта как свободы выбора, усложняют и переосмысливают экуменический диалог. Во времена собора, когда принимался декрет об экуменизме, по всей вероятности, никому из отцов даже в голову не приходило, что различия между нами дойдут до такой степени. Тем не менее, и это может показаться парадоксальным, с этими общинами в настоящий момент есть большее взаимодействие, чем с некоторыми восточными братьями по вере. Другой вопрос, стоит ли это называть экуменическим межконфессиональным диалогом, или же речь идет о партнерстве с общественными реалиями. К сожалению, после собора слова Иисуса «да будут все едины» не все истолковывали одинаково. Иногда попытки построить единство выражались в диалоге как таковом, когда важнее сама беседа, сама встреча, чем единение во Христе Иисусе. Когда мы сравниваем утверждение собора и реальность, мы не можем забывать, что не сам декрет об экуменизме содержал в себе этот оптимизм, который затем угас, а различные толкования и способы осуществления соборных указаний привели к тому, что мы немного сбились с пути. Соборные указания вовсе не отмечены каким-то оптимизмом, но охарактеризованы глубоким христианским реализмом, ибо, как гласит Unitatis Redintegratio, лишь через католическую церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь вверил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия.
2: Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 октября. Католическая Церковь чтит память святой Фаустины, Девы. Иисус Христос избрал святую Фаустину для провозглашения величайшей тайны божественного милосердия. Явившись ей, Иисус произносит необычные слова: «Ныне я поручаю тебе нести всему человечеству мое милосердие. Не хочу наказывать страждущее человечество, но хочу исцелить его и привлечь его к моему милосердному сердцу». Тайна божественного милосердия к ближнему – это милосердие к каждому человеку, нуждающемуся в любви, независимо от того, беден он или богат, соотечественник или иностранец. Противоестественно проявлять милосердие только к тем, кто отвечает нашим меркам бедности и нищеты. Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начнем благодарить Бога за то, что у нас уже есть, и Он даст нам то, чего нам не хватает. Обеты мои принесу Господу перед народом Его.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 4 октября по случаю молитвы Анджелус Лев XIV размышлял над евангельской притчей о винограднике, которая раскрывает смысл миссии Христа. Посланный в мир Сын Божий был отвергнут теми, кто был призван его принять. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, епископ Рима отметил, что даже жестокое отвержение не сокрушает волю Бога. Напоминая слова из Псалма о камне, отвергнутом строителями и ставшем краеугольным, он подчеркнул: «Бог никогда не отвергает нашу жизнь. Господь обращает зло в избавление и помогает подняться после каждого падения». Образ виноградника из притчи Лев XIV связал с церковью, которую люди своими решениями могут как созидать, так и разрушать. В этом контексте он вспомнил святого Франциска, 800-летие смерти которого отмечается в этом году. Ассизский святой – работник, много потрудившийся в винограднике Господа, и сам Иисус просил его восстановить его церковь. Вдохновленный распятием, Франциск прежде всего построил собственную жизнь на Христе, разделяя его нищету, радость и страдания вплоть до таинственного знака стигматов. По словам папы, он восстанавливал церковь верой в Господа, исцеляя трещины раздора свидетельством братской любви. Лев XIV отметил, что духовное наследие святого Франциска продолжает плодоносить спустя 8 веков. Об этом говорит не только большая живая францисканская семья, но и множество даров, которые его духовное наследие преподносит всему народу Божьему. Обращаясь к верующим, папа призвал вместе с молитвой о мире искренне трудиться ради согласия между народами. В конце встречи он вверил эту молитву заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно объединившись с участниками молебна к Богородице Святого Розария в Помпеях.
4: Доминус вобискум,
5: et cum spiritu tuo,
4: sit nomen Domini benedictum,
5: ex nunc et usque in saeculum,
4: adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

После молитвы Анджелус папа призвал верующих в течение октября молиться розариям о прекращении войн и установлении мира. Напомнив о своем недавнем миротворческом призыве в Лурде, папа отметил, что одними из первых на него откликнулись дети. С 1 по 7 октября фонд «Помощь церкви в беде» проводит инициативу «Миллион детей молится розариям о мире и единстве на земле». От всего сердца благодарю всех мальчиков и девочек, которые во многих уголках мира присоединяются к этой молитве. Последуем их примеру, прибегая к заступничеству Девы Марии, дабы народы были избавлены от гнета войны. Особенно будем молиться о Святой Земле и о невинных жертвах насилия. В ближайшие дни в Ватикане пройдет встреча, на которую папа созвал глав восточных церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Поводом стала 10-я годовщина апостольского увещания «Аморис Летиция». Это будет время соборного распознавания, чтобы найти конкретные шаги для сегодняшнего благовестия вместе с семьями и молодым поколением. Вверяю вашим молитвам этот труд и, прежде всего, семьи, которые с Божьей помощью являются знаком надежды и бесценным достоянием церкви и общества, — сказал папа. Говоря о торжествах по случаю 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, Лев XIV упомянул о мероприятиях, прошедших в Ассизе с участием высших государственных властей Италии. Отдельное приветствие папа адресовал радиолюбителям из Ассизи и Фолиньо, которые распространяют послание святого Франциска о мире.

0: Вечером 3 октября в Ватиканских садах Лев XIV возглавил мессу для корпуса жандармерии государства Града Ватикан по случаю литургической памяти покровителя этого военного формирования, святого архангела Михаила. Незадолго до этого 15 жандармов принесли присягу. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением и предложил обратить внимание на библейский образ виноградника. Жандармы, по его словам, призваны быть работниками в винограднике Господа. Им доверены не только здания, входы и территории, но прежде всего люди. Важнейшей чертой служения ватиканских жандармов папа назвал заботу о других, умение видеть в человеке не проблему, которую нужно решить, а личность, которую следует уважать и защищать. Евангельская притча о злых виноградарях напоминает, что полученная власть является не собственностью, а ответственностью. Она требует смирения, сдержанности, чувства долга, способности слушать и сопровождать других с равновесием, твердостью и уважением. В центре притчи находится сын хозяина виноградника, то есть Христос. Именно он, подчеркнул Лев XIV, должен оставаться в центре жизни и служения каждого жандарма. Они призваны учиться у Иисуса соединять силу с кротостью, бдительность с доверием, авторитет со смирением, а смелость с милосердием. Святейший Отец призвал жандармов хранить добрую совесть, внутренний мир и братские отношения в коллективе. Отдельно он поблагодарил семьи сотрудников за их поддержку, жертвы и тревоги, связанные с их службой. 15 новым жандармам Лев XIV пожелал быть надежными, сдержанными и верными людьми, дабы их самым прекрасным отличительным знаком было сердце, умеющее беречь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нам пишут: в декрете Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию» очень оптимистично говорится о будущем межхристианских отношений. Сохранился ли этот оптимизм по сей день?

0: можно наблюдать, что экуменический оптимизм действительно со временем угас. Здесь слово «оптимизм» мы заключаем в кавычки, и ниже поясним, почему. В первую очередь он угасает у самих католиков. Это касается не только некоторых догматических положений, остающихся непонятными для многих собеседников по диалогу, сколько нравственных вопросов, разногласия по которым стали очевиднее по мере того, как различные церкви и общины сближаются и лучше знакомятся друг с другом. К сожалению, сегодня христиан разделяют не столько истины веры, сколько учения в области нравственности. С облегчением коммуникации и общения между христианами парадоксальным образом эти различия все больше становятся камнем преткновения для диалога. Приведем один пример. Приблизительно до начала нулевых годов особый оптимизм вызывал диалог католиков с православными, который развивался на разных уровнях, и хотя всевозможные совместные богословские симпозиумы выявляли немало до сих пор нерешенных проблем, католическое духовенство представляло своей пастве православие как ветвь христианства, практически тождественную католичеству по вероучению, постоянно подчеркивая, что прежде всего нас сближает понимание таинств. В соборном декрете особым образом подчеркивается, что восточные церкви, не находящиеся в полном общении с католической церковью, заслуживают особого уважения. Отмечается, с какой любовью они совершают литургические священнодействия, как величат Пресвятую Деву Марию, обладают истинными таинствами. Стоит выделить сильное утверждение, содержащееся в 17-м параграфе декрета Унитатис Рединтеграцию о наследии православных церквей. «Сей священный собор заявляет, что все это духовное, литургическое, дисциплинарное и богословское наследие в различных его преданиях принадлежит к полноте кафоличности и апостоличности церкви». Поэтому не так просто было поставить под сомнение эту общность православия и католичества, когда, например, западным верующим стали известны основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Тогда вдруг выяснилось, что, например, нерасторжимость брака или планирование семьи понимаются ею совсем не тождественно католическому нравственному учительству. Интересно отметить тот факт, что в первых переводах основ социальной концепции на итальянский язык, которые появились в интернете, положения, связанные с таинством брака и с использованием контрацепции, в православных публикациях на итальянском языке были опущены или сокращены. В 2000 году в одном из западных богословских журналов была опубликована статья итальянского католического автора, утверждавшего: «Сегодня разделение между католиками и православными имеет преимущественно исторический характер, и чтобы их преодолеть, необходимо написать позитивную историю, то есть воссоздать общину, которая уже едина. Поэтому в отношениях между католиками и православными крайне актуально, безотлагательно и необходимо то, что основательница движения фокаляров Клара Любич называла народным экуменизмом и экуменическим народом, а именно община, которая возрастает в убеждении, что она уже едина. В заключение своей статьи автор приводит в пример пограничные случаи, всегда существовавшие в истории, то есть людей, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся на рубеже двух традиций – православной и католической, и которые примирили их внутри себя. Вскоре и автор этой статьи сделал шаг за грань, присоединившись к одной из православных церквей и приняв священный сан. Если бы мы узнали, изменилось ли его суждение на сегодняшний день, мы бы, наверное, еще лучше смогли ответить на вопрос об экуменическом оптимизме. Намного сложнее обстоит дело с диалогом с протестантскими церквами и общинами. Некоторые из них прошли глубокий процесс секуляризации и, по сути, стали отражением всех общественных тенденций в своих странах. Безусловно, такие явления, как рукоположение женщин, заключение однополых браков или открытая защита со стороны протестантских пастырей, аборта как свободы выбора, усложняют и переосмысливают экуменический диалог. Во времена собора, когда принимался декрет об экуменизме, по всей вероятности, никому из отцов даже в голову не приходило, что различия между нами дойдут до такой степени. Тем не менее, и это может показаться парадоксальным, с этими общинами в настоящий момент есть большее взаимодействие, чем с некоторыми восточными братьями по вере. Другой вопрос, стоит ли это называть экуменическим межконфессиональным диалогом, или же речь идет о партнерстве с общественными реалиями. К сожалению, после собора слова Иисуса «да будут все едины» не все истолковывали одинаково. Иногда попытки построить единство выражались в диалоге как таковом, когда важнее сама беседа, сама встреча, чем единение во Христе Иисусе. Когда мы сравниваем утверждение собора и реальность, мы не можем забывать, что не сам декрет об экуменизме содержал в себе этот оптимизм, который затем угас, а различные толкования и способы осуществления соборных указаний привели к тому, что мы немного сбились с пути. Соборные указания вовсе не отмечены каким-то оптимизмом, но охарактеризованы глубоким христианским реализмом, ибо, как гласит Unitatis Redintegratio, лишь через католическую Церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь вверил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия.
2: Христос воскрес! Воистину воскрес!